0: mācības.
1: Больше всего храни сердце твое.
0: Salmā pamācībās ir teikts pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi.
1: Если сердце наполнится горечью,
0: ja sirds piepildās ar rūgtumu,
1: обидчики продолжат разрушать нашу жизнь.
0: Tad pāri darītāji var turpināt jaukt mūsu dzīvi.
1: Даже после того, как исчезнут из нее.
0: Pat tad, kad viņi ir no mūsu dzīves pazuduši.
1: Господь говорит.
0: Dievs saka.
1: Молитесь за обидчиков ваших.
0: Lūdzēt par jūsu pāri darītājiem.
1: Самое трудное повеление Христа звучит так.
0: Visgrūtākā Kristus pavēle skan tā.
1: Молитесь за обижающих вас.
0: Lūdzēt par tiem, kas jums dara pāri.
1: Почему?
0: Kāpēc?
1: Потому что молитва освобождает прежде всего нас самих.
0: Tāpēc, ka lūkšana visu pirms atbrīvo mūsu pašus.
1: Пока человек живёт ненавистью.
0: Kamēr cilvēks dzīvo ienaidā,
1: он остаётся пленником своих обидчиков.
0: Viņš ir savu pāri darītāju gūsteknis.
1: Но когда он приносит свою волю Богу,
0: bet kad viņš atnes savu gribu Dievam,
1: приходит свобода.
0: Tad nāk brīvība.
1: Можно ли защищать себя?
0: Vai vajag sevi aizstāvēt?
1: Конечно, да.
0: Protams, ka jā.
1: Jēzus не учит терпеть зло молча.
0: Jēzus nemāca paciest ļaunumu klusējot.
1: Когда его ударили на суде,
0: kad viņam tiesā iesita,
1: он спокойно спросил.
0: Viņš mierīgi jautāja.
1: Это Иоанна, если не ошибаюсь, 18:3.
0: Tas, ja nekļūdos, ir Jāņa 18:3.
1: Если я сказал худо, покажи, что худо. Если хорошо, за что бьёшь?
0: Ja es esmu ko runājis nepareizi, pierādi. Ja ne, tad kāpēc sit?
1: Он ответил спокойно.
0: Viņš atbildēja mierīgi.
1: Без ненависти.
0: Bez naida.
1: Без мести.
0: Bez atriebības.
1: Это пример мудрой защиты своего достоинства.
0: Tas ir piemērs, kā gudri sevi aizstāvēt.
1: Иногда самим правильным, иногда, скажем так, самым правильным решением становится удалиться от людей.
0: Bieži, kā vislabākais lēmums, liekas atdalīties no cilvēkiem,
1: которые постоянно унижают.
0: Kuri patstāvīgi pazemo.
1: Сам Христос говорил ученикам покидать те места, где их отвергают.
0: Pats Kristus teica saviem mācekļiem, lai viņi pamet tās vietas, kur viņus atraida.
1: Это не трусос.
0: Tā nav gļēvulība.
1: Это мудрость.
0: Tā ir gudrība.
1: Место воли. Помочь друг правильно место воли можно помочь другим.
0: Savu vēlmju vietā tu vari palīdzēt citiem.
1: Смотрите, чтобы было понятно.
0: Skatieties, lai būtu saprotams.
1: Пророк Исаия говорит.
0: Pravietis Jesaja saka.
1: Учитесь делать добро.
0: Mācieties darīt labu.
1: Спасайте унитённого.
0: Glābiet apspiesto.
1: Очень часто собственная боли начинает исцелять тогда.
0: Un bieži mūsu pašu sāpe sāk dziedināties tad,
1: когда мы начинаем помогать тем, кому ещё тяжелее.
0: Kad mēs sākam palīdzēt tiem, kuriem ir vēl grūtāk nekā mums.
1: Amen.
0: Amen.
1: Тот, кто сам перешил унижение,
0: tas, kurš pats ir pārcietis pazemojumu,
1: способен глубоко понимать страдания других.
0: Tas pats patiesi spēj saprast citu ciešanas.
1: Бог может превратить нашу боль в служение.
0: Dievs var pārvērst mūsu sāpes kalpošanā.
1: Если сегодня вас когда-либо вас унижали?
0: Ja jūs esat kādreiz pazemoti?
1: Если над вами смеялись?
0: Ja par jums smējās?
1: Если вы потеряли уверенность в себе?
0: Ja jūs esat pazaudējuši

0: ticību sev.
1: Запомните несколько простых истин.
0: Atcerieties dažas patiesības.
1: Вы созданы Богом.
0: Jūs esat Dieva radīti.
1: Вы дорожены для его глаза.
0: Jūs Dieva acīs esat dārgi.
1: Христос понимает вашу волю.
0: Kristus saprot jūsu sāpi.
1: Бог рядом с сокрушёнными сердцами.
0: Dievs ir blakus tiem, kam ir salausta sirds.
1: Непозволяйте чужим словам определить вашу жизнь.
0: Un neļaujiet svešiem vārdiem būt noteicējiem par jūsu dzīvi.
1: Пусть последнее слово о вас принадлежит не людям, а Господу.
0: Un lai pēdējais vārds par jūsu dzīvi pieder nevis cilvēkiem, bet Dievam.
1: Пусть ваша ценность определяется не мнением мира, а любовью небесного Отца.
0: Lai jūsu vērtība tiek noteikta nevis pēc cilvēku viedokļiem, bet pēc Dieva mīlestības.
1: И тогда никакие насмешки не могут разрушить то достоинство.
0: Un tad nekāda apspiešana nespēja sagraut
1: которое Бог даровал каждому человеку.
0: То дарго, ко Dievs katram cilvēkam ir devis.
1: Брати и сестры.
0: Брали и масас.
1: Да благословит нас Господь хранит свои уста.
0: Lai Dievs mūs svētī un palīdz mums sargāt savas lūpas.
1: Исцеляет раненное сердце и всегда помнит.
0: Dziedināt ievainota sirdis un vienmēr atcerēties,
1: что каждый человек,
0: ka katrs cilvēks,
1: драгоценное творение Божие,
0: ir dārga Dieva radība.
1: Драгоценный Господь.
0: Dārgais Kungs.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus vārdā.
1: Мы сегодня тебе благодарим за это слово.
0: Mēs tev pasakāmies par šo vārdu.
1: Отец, мы верим, что это слово сегодня пришло в какое-то сердце.
0: Mēs ticam, ka šis vārds ienāca kāda sirdī.
1: Что исцелял человека, который сегодня находится в трудности.
0: Kad tas dziedināja cilvēku, kurš šodien ir grūtībās.
1: Который считает, что у него нету ценности.
0: Kurš uzskata, ka viņam nav vērtības.
1: Который считает, что он ничего не стоит.
0: Kurš domā, ka viņš nekā nav vērts.
1: Но мы все знаем.
0: Bet mēs zinām.
1: Что ты погиб на крест.
0: Ka tu miri pie krusta.
1: Для того, чтобы каждый из нас
0: lai katrs no mums
1: имели свободу.
0: Iemantotu brīvību.
1: Для того, чтобы каждый из нас приобретал это ценности, которые ты нам даровал.
0: Lai katrs iemantotu to vērtību, kuru tu mums esi dāvinājis.
1: Которая называется жизнь.
0: Kuru sauc par dzīvi.
1: Теперь мы понимаем, что мы все одинаковые.
0: Tagad saprotam, ka mēs visi esam vienādi.
1: Потому что мы твое творение.
0: Tāpēc, ka mēs esam tava radība.
1: Мы твои дети.
0: Mēs esam tavi bērni.
1: Мы знаем, что ты всегда любил и будешь любить нас.
0: Mēs zinām, ka tu vienmēr mīlēji un mīlēsi mūs.
1: Даже когда мы будем отказаться от тебя.
0: Pat tad, kad mēs no tevis atsacīsimies.
1: Даже когда мы вернёмся себе спиной к тебе.
0: Pat tad, kad mēs pagriezīsimies ar muguru pret tevi.
1: Ты будешь всегда быть у дороги и ждать нас.
0: Tu vienmēr stāvēsi uz ceļa un gaidīsi mūs.
1: Мы тебе за это благодарим.
0: Mēs tev par to pasakamies.
1: Славим твоё имя.
0: Godinām tavu vārdu.
1: Вспомни, брат или сестра.
0: Un atceries, brāli vai māsa.
1: Бог тебя любит.
0: Dievs tevi mīl.
1: Ты особенный.
0: Tu esi īpašs.
1: Потому что ты сотворён Творцом.
0: Tāpēc, ka tevi ir radījis radītājs.
1: Amen.
0: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Алексис Браунс. Še vakarā raidījumā tātās debesis mums un ar mums kalpoja Алексис Браунс.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.